Верчин, тере е верчина, тере вис тугел лак пахта ворунган тир. Йотанасун вец, карасун вец, карасун ерек, карасун ерек, уре.